0: очень электро, поп и там, ну, очень танцевальная, зажигающая.
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.